0: вы могли бы перевести название группы на русский язык?
1: Pussy Riot, the punk band. I don't know what you call them in Russian, sir. Maybe you could tell me.
0: Ну, можете перевести само слово на русский язык или нет? Или вам неудобно это сделать по этическим соображениям? Думаю, что это неудобно сделать по этическим соображениям. Даже в английском языке это звучит неприлично.
2: Прошманду.

0: получить. Плакал и молился.
1: Я как участница Пусера считаю, что женщины должны проводить служение в храмах. И амвон – это место для женщины. Потому что это не греховное создание.
2: Сейчас трое из пяти участниц группы сидят в СИЗО номер 6. Задержаны.

0: интервью у Толоконниковой, в самом начале у нее в глазах такие искры были. Вот когда в художественных фильмах показывают, изображают нечистую силу, вот, знаете, такие искры были.
1: Баночка такая, да?
0: Я даже во время интервью сказал, вы знаете, у вас что с глазами? Мне аж похолодело. Она улыбнулась и сказала, мне очень приятно.
2: That's Pussy Riot from their new album CYKA, and that indeed was CYKA, indeed featuring a contribution from Vladimir Putin. It's an identified patient.